0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Summertime на радіо 100.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Депутаты городской думы и Челябинска утвердили новые названия для трех общественных пространств в разных районах областной столицы. Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев теперь официально называется Литературным. Территория на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда получила имя сквера уральских офтальмологов. Кроме того, ныне безымянная улица между Цветным бульваром и улицей Лазурной в микрорайоне Привилегия теперь носит название Бульвар Тихий. Все решения вступили в силу после голосования депутатов, сообщила пресс-служба Гордумы. С 1 сентября в Челябинской области меняется формат электронного дневника. Школьники, студенты колледжей и их родители начнут пользоваться приложением госуслуги «Моя школа». Оно станет основным способом доступа к образовательным сервисам. Уже сейчас свыше 60% пользователей региона установили мобильное приложение. В нем можно безопасно входить по учетной записи госуслуг, смотреть расписание, домашние задания, узнавать оценки и результаты учебы, добавлять в календарь занятия, кружки и секции, получать доступ к дополнительным материалам. В Магнитогорске строят 5-звездочный отель с панорамным скай-баром. Гостиничный комплекс откроют на территории городского курорта «Притяжение» в июле 2027 года. Строители уже завершили монолитные работы на 13 этаже. На площадке трудится около 300 человек. Отель рассчитан на 184 номера, все они выходят на южную сторону. 6 номеров адаптированы для маломобильных групп. На 15 этаже появится скай-бар с панорамными окнами высотой более 2,5 метров. В здании также расположится ресторан, лобби-бар, спа-зона с бассейном и фитнес-центр. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети – меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Встречаем вместе эту музыкальную среду. Хорошего вам настроения и бодрого утра!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2026 году Челябинский государственный центр народного творчества отмечает 90-летие. За десятилетие центр стал точкой притяжения для мастеров народного творчества, исследователей, методистов, ремесленников и для всех, кто через фольклор прикасается к истокам родной культуры. Юбилей – повод увидеть, как жива и востребована связь поколений, и как центр остается местом встречи для мастеров, исследователей и юных талантов. Ежегодно при поддержке Министерства культуры Челябинской области рождаются десятки событий, многие из которых уже вписаны в культурную карту не только региона, но и всей страны. Народное творчество здесь не музейный экспонат, а пульс сегодняшнего дня, объединяющий прошлое и будущее.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Музыка, понятная без слов, Kenny G, Ocean Breeze, только что в нашем эфире. Дорогие друзья, в Челябинске 7 часов 36 минут. Скажу несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 17 градусов выше нуля, в течение дня столбики термометров поднимутся до 24 градусов Цельсия. Нас с вами ждет сегодня облачная погода с прояснениями, возможен слабый дождь, поэтому обязательно возьмите с собой зонт, улыбку и хорошее настроение. С добрым утром! Дорогие друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Пьеса «Вишневый сад» – одно из самых известных драматических произведений Антона Чехова. Он вложил в него много собственных чувств, воспоминаний и впечатлений.
3: Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без «Вишневого сада» я не понимаю своей жизни.
2: Главным событием пьесы является продажа «Вишневого сада», а идея – в ожидании изменений. И Чехов не просто чувствовал надвигающиеся изменения в русском обществе, но и хорошо их знал. Он понимал, что старое уже разрушено, а новое еще не построено. Продажа сада в произведении перекликается с личной историей семьи Чеховых – продажей родового гнезда в Таганроге, где отец Антона Павловича имел небольшую лавку. Однако дела шли все хуже и хуже, и в 1897 году семья разорилась окончательно и была вынуждена переехать в Москву. Кроме того, писатель был очевидцем того, как постепенно приходят в упадок, разоряются многие дворянские имения. Процесс создания пьесы был очень трудоемким и растянулся на 2 года, поскольку Чехов уже был серьезно болен. В дружеской переписке он отмечал, что с трудом пишет по 4 строчки в день. После многих согласований театральная премьера «Вишневого сада» состоялась 17 января 1904 года и была приурочена к юбилею литературного творчества писателя. Летом того же года Чехов скончался, через месяц после печатного издания пьесы. Так что «Вишневый сад» стал последним произведением писателя, своеобразным творческим завещанием. До сих пор нет единого мнения по жанру и принадлежности пьесы. Кто-то видит в ней драму, кто-то трагикомедию или даже трагедию. Сам же Чехов создавал ее как комедию. Тем не менее, «Вишневый сад» стал классикой не только в российской, но и общемировой драматургии.
4: Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий. Боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Эрик Клэптон, Get Lost в эфире Радио 100, дорогие друзья. Ну, а я, Соня Дегтярева, желаю вам никогда не теряться, ну и, конечно же, всегда находиться на 100FM. Мы всегда здесь вас ждем, это наше традиционное место встречи. Завершаем этот музыкальный час в приятной музыкальной компании, ну а в следующем часе мы узнаем о том, что происходит в регионе вместе с Антоном Образцовым, ну и, конечно, впереди нас ждет много отличной музыки. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Южном Урале отремонтируют более 190 километров региональных дорог. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе. Работы идут сразу в 6 округах. В Катав-Ивановском, Брединском, Увельском, Агаповском и Октябрьском. Самые масштабные объекты трассы Катав-Ивановск-Верх-Катав, Первуха-Меседа-Тюлюк, дорога в Брединском районе. Часть участков сдадут уже в этом году. Министр транспорта региона Андрей Ксензов отметил, что сейчас самый активный этап работ. Челябинская область входит в число лидеров по динамике роста подписчиков в официальных каналах губернаторов в мессенджере «Макс». Все чаще платформа становится площадкой для прямого диалога власти и местных жителей. Так, аудитория канала губернатора Челябинской области Алексея Текслера с конца прошлого года выросла с 2700 до 23500 подписчиков. Напомню, собственные каналы на платформе есть у 88 из 89 высших должностных лиц регионов России. Южноуральский государственный университет посетил председатель наблюдательного совета вуза Виктор Христенко. Он ознакомился с флагманскими проектами, сообщает пресс-служба ЮРГУ. Гостю показали Центр развития промышленной робототехники, созданный при поддержке Минпромторга. Затем Христенко представили возрожденный факультет машиностроения и технологии, созданный в партнерстве с группой «Конор», а также региональную молодежную лабораторию. Визит закончился в едином деканате, открытом для оптимизации административных процессов. О погоде. Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-5505. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Wet, love is all around. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы ощутили эту любовь, что она прошла в вас посредством радиоволн и наполнила ваши сердца. Ну а мы продолжаем встречать эту замечательную среду вместе. Прямо сейчас услышим кавер на композицию With or Without You группы U2. Легендарная совершенно песня, имевшая оглушительный успех. Сингл возглавил чарт Billboard Hot 100 в США, где продержался целых 3 недели. Это был первый сингл U2, который возглавил американский чарт. Кроме того, песня вошла в 10 лучших в Европе, и композиция With or Without You заняла 132-ю строчку в списке 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone. Кстати, это был первый сингл группы, выпущенный на компакт-диске. Неудивительно, что песня, имевшая столь оглушительный успех, разошлась на огромное количество каверов. Один из них давайте услышим прямо сейчас.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix выпустит документальный фильм о Джессике Симпсон, и Майкл Шолтер снимет ремейк рамкора «Интуиция». Стриминговый сервис Netflix опубликует документальный фильм о певице Джессике Симпсон. Об этом сообщил Variety. Ленту снимет режиссер Джон Перлман, известный по документалке о Робби Уильямсе. Картина обещает предложить глубокий взгляд на жизнь и карьеру артистки, которая была на пике славы одновременно с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мэнди Мур. Симпсон продала более 20 миллионов копий альбомов и снималась в одном из первых на американском телевидении реалити-шоу о знаменитостях. Проект «Молодожены» выходил в 2003-2005 годах и рассказывал о Симпсон и ее муже Нике Лаше. Лента выйдет спустя год после того, как Джессика возобновила музыкальную карьеру. До этого артистка не выпускала музыку в течение 15 лет. В 2005 году она представила EP «Nashville Canyon» Part 1 and Part 2. Кроме того, Симпсон снялась в эпизоде юридической драмы с Ким Кардашьян и Гленн Клоуз.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер Майкл Шолтер поставит ремейк романтической комедии «Интуиция», в которой снялись Джон Кьюзак и Кейт Бекинсейл. Об этом сообщил Deadline. Будущую картину выпустят Amazon MGM Studios и Miramax. Фильм Шолтера станет современным переосмыслением сюжета. В настоящее время команда проекта подбирает актеров на роли. «Для меня большая честь и радость жить в этом культовом, смешном, романтичном и интеллектуальном мире, созданном Марком Кляйном. Это новая интуиция, не ремейк. И даже не перезапуск, я бы сказал, скорее опровержение. Тоже название, новые персонажи, новая история, новая идея о любви и отношениях», — рассказал Шолтер. Оригинальная лента вышла на экраны в 2001 году. Она рассказала о случайной встрече двух людей, у каждого из которых уже есть партнер. По сюжету герои проводят незабываемую ночь вместе, а после решают не обмениваться контактами и позволить судьбе определить, встретятся ли они снова. 7 лет спустя их пути вновь пересекаются.
0: Exclusive News на Радио 100.

8:45 в Челябинске, дорогие друзья. Сегодня у нас будет новый выпуск программы «Артефакты». В нем речь пойдет о круглой дате. Челябинскому центру народного творчества в этом году исполнилось 90 лет. О том, что изменилось за эти годы, мы будем сегодня узнавать с вами вместе в эфире, поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Основанный в 1936 году, Челябинский центр народного творчества начинал как методический штаб для художественной самодеятельности, а сегодня он стал главным хранителем этнокультурных традиций региона. За десятилетия здесь накоплен уникальный опыт просвещения и поддержки мастеров, чьи руки сохраняют ремесленные коды Южного Урала. Сегодня вокруг центра почти 800 культурно-досуговых учреждений, около 6000 творческих коллективов и больше 1000 мастеров, чье искусство живет в каждом уголке области. Центр проводит масштабные фестивали, ставшие брендами региона. Бажовский фестиваль, мастеровые Южного Урала, уральские пельмени на Николу Зимнего, сальто в будущее и другие события, объединяющие тысячи участников. Центр народного творчества – это не просто учреждение, а живая связь поколений, где традиции обретают новое дыхание и остаются с нами.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Гордон Хаскел, how wonderful you are! В эфире Радио 100, дорогие друзья. Ну и, конечно, не забывайте, что вы прекрасны. Пусть этот настрой будет с вами сегодня весь день. И все самое лучшее для вас. Ну, как минимум, музыка высшей пробы, а остальное обязательно притянется. Хорошего дня, дорогие друзья, и отличного настроения.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину визита главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Он связан с контактами между спецслужбами, сообщил официальный представитель Кремля в беседе с газетой «Вашингтон-Пост». Накануне около 10 часов утра по московскому времени во Внуково сел американский военно-транспортный «Боинг». До этого он был в Риге, куда прилетел с военной базы «Эндрюс». С нее отправляются воздушные суда высокопоставленных чиновников, в том числе президента Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники утверждал, что на борту находился Рэдклифф, который прилетел для проведения встреч. Прием новых поставок товаров на атакованном объекте «Вайлдберрис» в Тамбовской области не осуществлялся. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил об атаке украинских БПЛА на логистический центр. Площадь начавшегося после удара пожара составляет 40 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник. Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших с Амурского газохимического комплекса. На борту находятся специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. РИА Новости ранее сообщила, что в больницу Благовещенска доставили 10 пострадавших, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Во вторник на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса произошло возгорание, угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, пострадали 146 человек, трое погибли, из них двое граждане Китая. В китайском городе Цзинань, провинции Шаньдун, на востоке страны введен в эксплуатацию крупнейший в мире подводный автомобильный тоннель, проложенный методом щитовой проходки. Об этом сообщает Prime. Общая протяженность сооружения составляет почти 6 километров. Тоннель имеет двухъярусную конструкцию в одной тоннельной трубе. Расчетная скорость движения 60 км в час. По данным агентства, тоннель позволяет сократить дорогу между двумя берегами реки Хуанхэ с 30-40 до 5 минут.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: О погоде. Челябинске. Сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинский центр народного творчества представляет наследие Южного Урала на всероссийских выставках, днях культуры и профильных форумах, доказывая, что народное искусство не уходит в прошлое, а звучит сегодня. Любительское творчество, зародившееся в XIX веке как движение талантливых самоучек и поддержанное интеллигенцией, сегодня продолжает ту же традицию свободного самовыражения. В эпоху цифровых технологий поддержка народного творчества становится особенно важной. ОЦНТ проводит новые экспедиции, организует выставки, конкурсы и творческие лаборатории, чтобы народное искусство осталось живым и доступным каждому. Его неизменная миссия – вдохновлять новые поколения быть наследниками великой культурной традиции.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Джейсон Мраз, Have It All в эфире Радио 100. Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам взять все самое лучшее от сегодняшнего дня. Видьте возможности, которые к вам приходят. Получайте удовольствие от процессов, которые сегодня с вами происходят. И вообще наслаждайтесь этой пока еще летней средой. До встречи в эфире, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕМ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске рэпера Доктора Дрё в байопике о Snoop Dogg сыграет Майлз Боллок, и Кара Делевинь создала коллекцию для бренда Topshop. Американского рэпера Доктора Дрё в байопике о Snoop Dogg сыграет Майлз Боллок. Об этом сообщил Голливуд Репортер. Картину разрабатывает студия Universal Pictures. Режиссером проекта выступит Крейг Брюер. Snoop Dogg будет одним из продюсеров байопика. Главная роль достанется Джонатану Дэвису, известному по сериалу «Внешние отмели». Лента расскажет, как в начале 90-х музыкант появился на сцене в Лонг-Бич, штат Калифорния. Вскоре он стал одним из самых известных в мире рэперов. Ключом к успеху Snoop Dogg стали отношения с доктором Дрё. Он, однажды услышав демо-треки Snoop Dogg, пригласил его к сотрудничеству. Вместе они записали сверхуспешный сингл «Nothing but a G-Tank». Дрё стал наставником Dogg и спродюсировал его дебютный альбом «Doggy Style». Фильм о Snoop Dogg выйдет в кинопрокат 6 августа следующего года. Его выпустит студия Universal.
0: Exclusive News.
1: Британская модель и актриса Кара Делевинь создала коллекцию для бренда одежды Topshop, об этом сообщил British Vogue. В линейку вошли 16 предметов, включая широкие брюки-кюлоты, мини-платья с открытыми плечами, укороченные тренчи, джинсовые костюмы и юбки-макси. Ранее Делевинь была лицом компании, но не выступала дизайнером марки. «Я чувствую, что мы многое пережили вместе, но когда становишься старше и делаешь шаг назад, начинаешь больше ценить вещи. Люди будут довольно удивлены этой коллекцией. Она действительно была вне моей зоны комфорта», — поделилась модель. Делевинь не впервые создает одежду. В этот раз она предложила не только вещи, которые надела бы сама, но и варианты для других людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

9:37 в Челябинске. Дорогие друзья, совсем скоро в эфире у нас будет программа «Дома хорошо». Этот выпуск очень понравится любителям книг, бумажных, классических, самых привычных нам, потому что их можно очень красиво обыграть в интерьере. Как именно, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о книгах в интерьере. Какое-то время библиотеки были очень популярны для оформления. Потом перестали, но сами книги никогда не исчезали из декора полностью. Хорошая новость для тех, кто любит читать живые книги. Они прекрасно могут разнообразить интерьер. Как располагать книги? Большие, красивые альбомы и подарочные издания отлично смотрятся на журнальных столиках, отдельных полках, рабочем столе или прикроватной тумбе, так сказать, под рукой. А если коллекция больше, вариантов несколько. Имитированная библиотека, что сейчас очень актуально, стеллажные полки или кронштейновые держатели, когда книги висят в пространстве, будто без полки вовсе. Для особо смелых и чистоплотных книги ставят стопкой на пол или складывают в фальш-камины. Интересно располагать книги в необычных предметах мебели, например, в буфете или старинном баре. Это создает неожиданный контраст и придает интерьеру индивидуальность. Книги среди посуды или бокалов смотрятся свежо и не банально, добавляя пространству характер и историю. В любом случае, книги всегда добавляют интерьеру ощущение интеллектуальности и ощущение, что тут живет интересная личность. Располагать книги на полке можно по-разному: хаотично по цвету, по темам. Можно выстроить градиент от светлого к темному, распределить по группам – желтый, синий, красный, белый. Можно хаотично по цвету, но выровнять по размеру. Часть книг пусть лежит стопками, а часть вертикально – это создает ритм на полках. Кстати, нейропсихологи рекомендуют не закрывать книги стеклянными дверцами, чтобы к ним был быстрый доступ, это способствует желанию дотянуться и почитать у детей. Но, как мы понимаем, не все готовы ежедневно бороться с пылью. Поэтому книги прекрасно смотрятся и за стеклянными дверцами в низких тумбах, и высоких библиотеках. Почти ни один интерьер дизайнера не обходится без книг. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Милинформер только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, завершаем этот музыкальный час с Луи Армстронгом «Only You». Такая замечательная композиция у нас прозвучит в конце этого часа. Ну а следующий час мы с вами начнем с новостей от Антона Образцова. Конечно же, впереди нас ждет много музыки высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: That made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you

0: City News на Радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Борисцов. Здравствуйте. Более 1200 мигрантов выдворили из Челябинской области в этом году. За 8 месяцев правоохранители выявили свыше 8600 нарушений миграционного законодательства и возбудили 958 уголовных дел. Более чем 2000 иностранцев въезд в страну запрещен. Промежуточные итоги проверок озвучили в Главном управлении МВД России по региону. Сейчас на Южном Урале проводятся очередные проверки. Их цель – усилить контроль за проживанием иностранцев на территории региона и выявить нарушителей. В Челябинске родители подростка Зацепера получили досудебную претензию за простой трамвай. Сумма на добровольное возмещение составила 35 тысяч рублей. Она могла быть значительно больше, но движение быстро восстановили. В конце июля юный нарушитель решил прокатиться на крыше трамвая. Напряжение в контактной сети 600 вольт. Одно касание, и ребенок мог погибнуть. Чтобы снять с крыши подростка, специалистам пришлось экстренно остановить движение в районе Дорожного кольца на пересечении проспекта Победы и улицы Ворошилова. Продажи одежды в Челябинске выросли перед осенью. Об этом сообщает пресс-служба Авито. В топе у женщин платье, верхняя одежда, пиджаки и костюмы. У мужчин кофты, футболки и джинсы. Среди обуви лидируют кроссовки, туфли и босоножки. Сумок стали покупать на 29% больше, аксессуаров на 28%. В тренде головные уборы, очки, платки и шарфы. Также челябинцы все чаще выбирают вещи с рук. Перчатки, аксессуары для волос, женские брюки, сабо и мокасины. На погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Кратковременный дождь ожидается, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, прямо сейчас нас с вами ждет кавер на композицию Дэвида Боуи «Absolute Beginners». Эта песня была написана как саундтрек к одноименному фильму «Абсолютные новички», который снимался в 80-х годах по роману Колина МакИннеса. Так получилось, что фильм провалился, а песня в исполнении Дэвида Боуи стала легендарной. Чуть позже на эту песню появился великолепный клип, снятый в стилистике 1950-х годов. Также в нем можно увидеть кадры из самой картины, к которой была записана эта песня. Так что, если вдруг вы не видели это замечательное видео, обязательно посмотрите. А мы сейчас с вами услышим кавер на Absolute Beginners в исполнении Карлы Бруни.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Центр народного творчества, созданный 90 лет назад как методический штаб для самодеятельных коллективов, прошел путь от агитационных эстрадно-театральных групп до ключевого координатора культурной политики региона. В годы войны его коллективы выступали в госпиталях и на эвакуированных заводах, поддерживая дух людей. А в послевоенное время вернули к жизни сеть клубных учреждений. За это время центр совершенствовал структуру сельских домов культуры, проводил масштабные смотры и конкурсы, а в 1990-е годы инициировал создание Ассоциации центров народного творчества Уральского федерального округа. В новом веке здесь родились традиционные фестивали, газета и передача, которые сделали народное творчество доступным для тысяч зрителей. Народное искусство на Южном Урале не просто сохраняют, им дышат, объединяя поколения и доказывая, что традиции живут, пока их творят.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix выпустит документальный фильм о Джессике Симпсон, и Майкл Шолтер снимет ремейк рамкора «Интуиция». Стриминговый сервис Netflix опубликует документальный фильм о певице Джессике Симпсон. Об этом сообщил Variety. Ленту снимет режиссер Джон Перлман, известный по документалке о Робби Уильямсе. Картина обещает предложить глубокий взгляд на жизнь и карьеру артистки, которая была на пике славы одновременно с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мэнди Мур. Симпсон продала более 20 миллионов копий альбомов и снималась в одном из первых на американском телевидении реалити-шоу о знаменитостях. Проект «Молодожены» выходил в 2003-2005 годах и рассказывал о Симпсон и ее муже Нике Лаше. Лента выйдет спустя год после того, как Джессика возобновила музыкальную карьеру. До этого артистка не выпускала музыку в течение 15 лет. В 2005 году она представила EP «Nashville Canyon» Part 1 and Part 2. Кроме того, Симпсон снялась в эпизоде юридической драмы с Ким Кардашьян и Гленн Клоуз.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер Майкл Шолтер поставит ремейк романтической комедии «Интуиция», в которой снялись Джон Кьюзак и Кейт Бекинсейл. Об этом сообщил Deadline. Будущую картину выпустят Amazon MGM Studios и Miramax. Фильм Шолтера станет современным переосмыслением сюжета. В настоящее время команда проекта подбирает актеров на роли. «Для меня большая честь и радость жить в этом культовом, смешном, романтичном и интеллектуальном мире, созданном Марком Кляйном. Это новая «Интуиция», не ремейк и даже не перезапуск, я бы сказал, скорее опровержение. Тоже название, новые персонажи, новая история, новые идеи о любви и отношениях», — рассказал Шолтер. Оригинальная лента вышла на экраны в 2001 году. Она рассказала о случайной встрече двух людей, у каждого из которых уже есть партнер. По сюжету герои проводят незабываемую ночь вместе, а после решают не обмениваться контактами и позволить судьбе определить, встретятся ли они снова. 7 лет спустя их пути вновь пересекаются.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Энья, Only Time, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, действительно, властно надо всем лишь время, но и оно позволяет достичь очень многого. Поэтому давайте мы будем использовать этот ресурс правильно, ну и, конечно, с комфортом. Провести этот день в приятной обстановке вам поможет музыка высшей пробы. Спасибо огромное за то, что проводите эту среду вместе с нами. Мы всегда вам очень рады. Кроме того, ждем вас в нашем сообществе ВКонтакте и на сайте radio100fm.ru. И там вы можете прослушать музыку и узнать много всего интересного. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Amy Winehouse in my bed только что прозвучала в нашем эфире в Челябинске 10:55. Дорогие друзья, завершим этот час мы в прекрасной компании А-ха с композицией Crying in the Rain и Дайаной Кролл It's Wonderful. Давайте мы с вами не будем плакать, мы будем только радоваться, ведь у нас впереди еще практически целый день, целая среда. Есть столько возможностей что-то успеть задуманное, построить новые планы, да и вообще просто прекрасно провести этот день. До встречи в следующем часе, дорогие друзья!

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском газохимическом комплексе продолжаются, сообщила РИА Новости. Пресс-служба предприятия начато обследование места происшествия. Во вторник на территории площадки строительства произошло возгорание. По последним данным, количество погибших при пожаре выросло до 7 человек. Один гражданин России, 6 граждан КНР. Судьба еще 9 граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы. Возгорание на площадке ликвидировано. Власти Котовска Тамбовской области призвали жителей не покидать дома из-за угарного газа после пожара на складе «Вайлдберрис». Рекомендовано активно не перемещаться по городу 2 дня, окна и двери держать плотно закрытыми, сообщил на платформе «Макс» глава города Алексей Плохотников. Для доставки продуктов рекомендуется пользоваться курьерской службой. А в результате атаки БПЛА на Котовск в ночь на среду загорелся логистический центр. Площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадал один сотрудник компании. Россия и Украина готовятся провести достаточно большой обмен военнопленными. А об этом ТАСС сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Сейчас согласовываются списки на обмен. В последний раз стороны обменялись военнопленными 24 августа. В Россию вернулись 10 человек, столько же на Украину. Неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой продлить после 1 сентября действующий запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом стало известно изданию «Коммерсант». Как указывают участники рынка, в том числе благодаря эмбарго, дизель на автозаправках продается практически бесперебойно, хотя его доступность для независимых АЗС остается ограниченной, а цены существенно превышают биржевые. Минэнерго заявили, что вопрос сохранения ограничений прорабатывается, приоритетом остается полное обеспечение внутренних потребностей. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: 11 часов 20 минут в Челябинске. Дорогие друзья, если вдруг вы хотели услышать какую-то нашу программу в эфире, но не успели, или хотели бы переслушать ее в записи, заходите обязательно в наше сообщество ВКонтакте. Там вы сможете найти в подкастах наши проекты и насладиться ими еще раз. Кроме того, периодически мы проводим там розыгрыши билетов на культурные мероприятия, публикуем новости и, конечно, там же есть трансляция эфира. Так что обязательно заходите в наши соцсети, мы всегда вам рады.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

Адель, Easy on Me, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 11 часов 28 минут. Сегодня в нашем эфире вы услышите новый выпуск программы «Артефакты». Он будет посвящен 90-летию Челябинского центра народного творчества. О том, что сделано за эти годы, как центр поменялся и что в нем происходит, совсем скоро услышите в эфире. Ну и, конечно, впереди вас ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске рэпера Доктора Дрё в байопике о Snoop Dogg сыграет Майлз Боллок. И Кара Делевинь создала коллекцию для бренда Topshop. Американского рэпера Доктора Дрё в байопике о Snoop Dogg сыграет Майлз Боллок. Об этом сообщил Голливуд Репортер. Картину разрабатывает студия Universal Pictures. Режиссером проекта выступит Крейг Брюер. Snoop Dogg будет одним из продюсеров байопика. Главная роль достанется Джонатану Дэвису, известному по сериалу «Внешние отмели». Лента расскажет, как в начале 90-х музыкант появился на сцене в Лонг-Бич, штат Калифорния. Вскоре он стал одним из самых известных в мире рэперов. Ключом к успеху Snoop Dogg стали отношения с доктором Дрё. Он, однажды услышав демо-треки Snoop Dogg, пригласил его к сотрудничеству. Вместе они записали сверхуспешный сингл «Nothing But A G Tank». Дрё стал наставником Dogg и спродюсировал его дебютный альбом «Doggy Style». Фильм о Snoop Dogg выйдет в кинопрокат 6 августа следующего года. Его выпустит студия Universal.
0: Exclusive News.
1: Британская модель и актриса Кара Делевинь создала коллекцию для бренда одежды Topshop, об этом сообщил British Vogue. В линейку вошли 16 предметов, включая широкие брюки-кюлоты, мини-платья с открытыми плечами, укороченные тренчи, джинсовые костюмы и юбки-макси. Ранее Делевинь была лицом компании, но не выступала дизайнером марки. «Я чувствую, что мы многое пережили вместе, но когда становишься старше и делаешь шаг назад, начинаешь больше ценить вещи. Люди будут довольно удивлены этой коллекцией. Она действительно была вне моей зоны комфорта», – поделилась модель. Делевинь не впервые создает одежду. В этот раз она предложила не только вещи, которые надела бы сама, но и варианты для других людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинский центр народного творчества – это крупный методический и организационный центр, где режиссеры, мастера ремесел, методисты и дизайнеры ежедневно создают культурную ткань региона. Здесь каждый год рождаются десятки событий – от всероссийских фестивалей до камерных мастер-классов. Центр не просто организует праздники, он исследует, издает, учит и вовлекает молодежь, превращая традицию в живой диалог. Важной частью современной работы центра стало участие в создании единого электронного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. Юбилей для команды не финиш, а повод искать свежие форматы, чтобы народное искусство оставалось понятным и детям, и взрослым. Потому что главная миссия Челябинского центра народного творчества неизменна. Храните глубину традиций и дарите ее всем, кто готов почувствовать.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Araxet с композицией Crash Boom Bang только что в эфире Радио 100. Замечательная баллада, которая настраивает на очень приятный, спокойный лад. Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваша среда проходила комфортно и спокойно. В Челябинске почти полдень, и завершим мы с вами этот музыкальный час с Фрэнком Синатрой и композицией The Girl from Ipanema. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова. Также нас с вами ждут Риана, Марк Энтони и Джеймс Блант. Дорогие друзья, спасибо за то, что создаете настроение этой среды вместе с нами. Хорошего дня и отличного настроения.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кемма». Губернатор Алексей Текслер подвел итоги работы мастерской новых медиа. Проект запустили 5 лет назад. Автономная некоммерческая организация «Диалог» и мастерская «Синеж» платформы «Россия. Страна возможностей». За это время обучения там прошли более 30 журналистов, редакторов, авторов и пиар-специалистов, рассказал глава региона в своем канале в Максе. Выпускники уже руководят местными редакциями и развивают креативный сектор. В их портфолио уже есть реализованные точечные социальные проекты. Они рассказывают о людях, снимают документальные программы о бойцах, ветеранах СВО, адаптивном спорте, организуют фестивали и обучают детей цифровой грамотности. Челябинская область увеличила поставки зерна на экспорт в 5 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Рост агроэкспорта обеспечен как увеличением физических объемов поставок более чем в 2 раза, так и расширением товарной линейки, отметила замминистра сельского хозяйства области Инна Подшивалова. По ее словам, только на выставке «Агро», прошедшей недавно в Челябинске, состоялось около 300 деловых встреч южноуральских предпринимателей и иностранных покупателей из Казахстана, Беларуси, Киргизии, впервые из Афганистана, рынок которого рассматривается как перспективный для регионального экспорта. На Южном Урале стартовал новый этап модернизации сельских почтовых отделений. Вместо старых зданий в 14 населенных пунктах появятся современные из быстро возводимых конструкций, сообщает пресс-служба Почты России. В новых отделениях жители смогут пользоваться порталом госуслуг и другими сервисами, а также измерить давление и температуру. Модульные офисы появятся в Сосновском, Агаповском, Кизильском, Варнинском, Красноармейском, Карталинском, Чесменском и других округах.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprawmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprawmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 19:14 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас нас с вами ждет кавер на композицию «Yesterday». Легендарный трек ливерпульской четверки. Прямо сейчас мы его услышим в эфире в исполнении Лизы Она. Впереди у нас Риана, Крис Исаак и Марк Энтони. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix выпустит документальный фильм о Джессике Симпсон, и Майкл Шолтер снимет ремейк рамкора «Интуиция». Стриминговый сервис Netflix опубликует документальный фильм о певице Джессике Симпсон. Об этом сообщил Variety. Ленту снимет режиссер Джон Перлман, известный по документалке о Робби Уильямсе. Картина обещает предложить глубокий взгляд на жизнь и карьеру артистки, которая была на пике славы одновременно с Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Мэнди Мур. Симпсон продала более 20 миллионов копий альбомов и снималась в одном из первых на американском телевидении реалити-шоу о знаменитостях. Проект «Молодожены» выходил в 2003-2005 годах и рассказывал о Симпсон и ее муже Нике Лаше. Лента выйдет спустя год после того, как Джессика возобновила музыкальную карьеру. До этого артистка не выпускала музыку в течение 15 лет. В 2005 году она представила EP «Nashville Canyon» Part 1 and Part 2. Кроме того, Симпсон снялась в эпизоде юридической драмы с Ким Кардашьян и Гленн Клоуз.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер Майкл Шолтер поставит ремейк романтической комедии «Интуиция», в которой снялись Джон Кьюзак и Кейт Бекинсейл. Об этом сообщил Deadline. Будущую картину выпустят Amazon MGM Studios и Miramax. Фильм Шолтера станет современным переосмыслением сюжета. В настоящее время команда проекта подбирает актеров на роли. «Для меня большая честь и радость жить в этом культовом, смешном, романтичном и интеллектуальном мире, созданном Марком Кляйном. Это новая интуиция, не ремейк. И даже не перезапуск, я бы сказал, скорее опровержение. Тоже название, новые персонажи, новая история, новые идеи о любви и отношениях», — рассказал Шолтер. Оригинальная лента вышла на экраны в 2001 году. Она рассказала о случайной встрече двух людей, у каждого из которых уже есть партнер. По сюжету герои проводят незабываемую ночь вместе, а после решают не обмениваться контактами и позволить судьбе определить, встретятся ли они снова. 7 лет спустя их пути вновь пересекаются.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12 часов 36 минут в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем эту музыкальную среду с нашей летней рубрикой «Summertime». Давайте успеем насладиться этим замечательным жарким временем года, которое, к сожалению, от нас уходит, но все самое прекрасное оставляет нам на память. Прямо сейчас Сандра Бернардо в нашем эфире. Ну и впереди вас, конечно, ждет много отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: 1926 году Челябинский государственный центр народного творчества отмечает 90-летие. За десятилетие центр стал точкой притяжения для мастеров народного творчества, исследователей, методистов, ремесленников и для всех, кто через фольклор прикасается к истокам родной культуры. Юбилей – повод увидеть, как жива и востребована связь поколений, и как центр остается местом встречи для мастеров, исследователей и юных талантов. Ежегодно при поддержке Министерства культуры Челябинской области рождаются десятки событий, многие из которых уже вписаны в культурную карту не только региона, но и всей страны. Народное творчество здесь не музейный экспонат, а пульс сегодняшнего дня, объединяющий прошлое и будущее. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: 12:57 в Челябинске. Дорогие друзья, время с вами летит совершенно незаметно. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень хорошо в вашей компании, надеюсь, что вам в моей тоже. Уже в следующем часе встречайте Антона Образцова, Ольгу Дееву, Елену Трубникову, конечно же, много хорошей музыки. Ну а я желаю вам хорошего, спокойного дня, отличного настроения, пусть ваша среда будет комфортной. До завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Сахалине продолжается ликвидация последствий разрушительного циклона. Ситуация нормализуется, сообщил на платформе МАКС губернатор региона Валерий Лимаренко. В Углегорском районе восстановлено электроснабжение и сотовая связь, возобновлены пассажирские перевозки, но сохраняются ограничения для движения большегрузного транспорта до села Башняково. В Шахтерске из-за высокой мутности воды в реке нарушено водоснабжение поселка. Для жителей организован подвоз питьевой воды. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за 3 года. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. Отдельные укрупненные группы специальностей будут переводить на новую модель с 2027 года. Те, кто поступил на программы бакалавриата и магистратуры, смогут по ним доучиться. Дипломы останутся действующими документами о получении высшего образования. Пилотный проект по переходу на новую систему стартовал в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов. Студенты получают базовые, а также специализированное высшее образование, приравненное к магистратуре. Первая сессия Курултая Казахстана откроется 28 августа в Астане. Указ об этом подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. По итогам парламентских выборов 23 августа в новый однопалатный парламент прошли, преодолев 5-процентный барьер, 5 партий. Курултай, высший представительный орган Казахстана, избирался впервые. До этого действовал двухпалатный парламент, состоявший из Мажилиса и Сената. Россиянин застрял на вершине сосны в Индонезии. Его спасали почти 2 часа. Инцидент произошел в провинции Восточная Ява, когда мужчина летал на параплане, рассказал журналистам глава местного поисково-спасательного управления. Застрявшего в сосне туриста аккуратно спустили на землю с помощью системы веревок и страховочного оборудования. Обошлось без травм. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Jamiroquai, 7 Days in Sunny June на Радио 100. Эх, друзья, хорошо было бы перенестись на недельку в солнечный июнь, но, к сожалению, машины времени еще не изобрели. Поэтому остаемся здесь в конце августа и ищем приятные, позитивные моменты в сегодняшнем дне. Я, Оля Деева, всех приветствую. Как всегда, буду радовать вас качественной музыкой. В мировом бестселлере Carpenters услышим Close to You, а в кавервилле сейчас Groovy Waters с композицией «Sugar».
1: Кавервилль на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Основанный в 1936 году, Челябинский центр народного творчества начинал как методический штаб для художественной самодеятельности, а сегодня он стал главным хранителем этнокультурных традиций региона. За десятилетия здесь накоплен уникальный опыт просвещения и поддержки мастеров, чьи руки сохраняют ремесленные коды Южного Урала. Сегодня вокруг центра почти 800 культурно-досуговых учреждений, около 6 тысяч творческих коллективов и больше 1000 мастеров, чье искусство живет в каждом уголке области. Центр проводит масштабные фестивали, ставшие брендами региона. Бажовский фестиваль, мастеровые Южного Урала, уральские пельмени на Николу Зимнего, сальто в будущее и другие события, объединяющие тысячи участников. Центр народного творчества – это не просто учреждение, а живая связь поколений, где традиции обретают новое дыхание и остаются с нами.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг спродюсирует игровой фильм «Флинстоуны». Играя героя «Меча и магии 3» получит ремейк. Киностудия Warner Bros. Выпустит игровой полнометражный фильм «Флинстоуны», основанный на одноименном мультфильме. Продюсером проекта станет Райан Гослинг, сообщил The Hollywood Reporter. Помимо Гослинга, продюсированием картины займется Джесси Хандерсон из компании Open Invite. Будущая лента находится на ранней стадии разработки. Детали сюжета будущего проекта держатся в секрете. СМИ утверждают, что лента будет посвящена Бам-Баму Раблу, сыну Барни Рабла, хорошего друга Фреда Флинстоуна. История франшиза началась с мультсериала «Флинстоуны», который выпустила на телеканале ABC студия Hanna-Barbera Productions. Проект получил 6 сезонов. Он рассказал о людях, живущих в каменном веке, паре Фредди и Вильме Флинстоунах, их домашнем динозавре Дина и лучших друзьях Барни и Бетти Рабл. Компания Ubisoft выпустит ремейк культовой игры «Герои меча и магии 3». Об этом сообщили на презентации Open Night Live. Разработчики показали трейлер будущего релиза. В нем можно увидеть локации будущей игры. Среди них жуткая долина мертвецов, средневековые руины, очаровательный город с замком и населенные драконами горные ущелья. Новая версия «Героев меча и магии 3» перенесет действие из двухмерной реальности в 3D. В игре будет мультиплеер на 8 человек, динамическое освещение и свежая озвучка. Ремейк будет поддерживать моды оригинальной игры. Точную дату выхода ремейков Ubisoft пока не назвали, но уже сейчас игру можно добавить в список желаемого на платформе Steam. Игра Heroes of Might and Magic 3 вышла в 1999 году. В России ее представили под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Рафии». Ее действие разворачивалось в фэнтези-мире, где отряды воинов путешествуют и захватывают объекты.
0: Exclusive News на Радио 100.

The Fuzz с композицией Jazz Music звучит на волне 100. Челябинска 13:42. Друзья, у нас сегодня среда, а это значит, что в эфире звучит новый выпуск рубрики «Дому хорошо». Продолжаем благоустраивать наши квартиры вместе с дизайнером Мариной Кутеповой. На этой неделе Марина расскажет нам о том, как красиво вписать книги в интерьер, в каких местах их можно разместить, начиная от классических шкафов и заканчивая самыми неожиданными локациями в доме. Обо всем этом в 13:45. Но прежде Тину Тёрнер послушаем. «Private Dancer».

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о книгах в интерьере. Какое-то время библиотеки были очень популярны для оформления, потом перестали, но сами книги никогда не исчезали из декора полностью. Хорошая новость для тех, кто любит читать живые книги. Они прекрасно могут разнообразить интерьер. Как располагать книги? Большие, красивые альбомы и подарочные издания отлично смотрятся на журнальных столиках, отдельных полках, рабочем столе или прикроватной тумбе, так сказать, под рукой. А если коллекция больше, вариантов несколько. Имитированная библиотека, что сейчас очень актуально, стеллажные полки или кронштейновые держатели, когда книги висят в пространстве, будто без полки вовсе. Для особо смелых и чистоплотных книги ставят стопкой на пол или складывают в фальшкамины. Интересно располагать книги в необычных предметах мебели, например, в буфете или старинном баре. Это создает неожиданный контраст и придает интерьеру индивидуальность. Книги среди посуды или бокалов смотрятся свежо и не банально, добавляя пространству характер и историю. В любом случае, книги всегда добавляют интерьеру ощущение интеллектуальности и ощущение, что тут живет интересная личность. Располагать книги на полке можно по-разному: хаотично по цвету, по темам. Можно выстроить градиент от светлого к темному, распределить по группам – желтый, синий, красный, белый. Можно хаотично по цвету, но выровнять по размеру. Часть книг пусть лежит стопками, а часть вертикально – это создает ритм на полках. Кстати, нейропсихологи рекомендуют не закрывать книги стеклянными дверцами, чтобы к ним был быстрый доступ, это способствует желанию дотянуться и почитать у детей. Но, как мы понимаем, не все готовы ежедневно бороться с пылью. Поэтому книги прекрасно смотрятся и за стеклянными дверцами в низких тумбах, и высоких библиотеках. Почти ни один интерьер дизайнера не обходится без книг. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Танита Тикарам, Twist in My Sobriety на волне 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. В рубрике Lux Time сейчас Josh Rose, Flight Attendant. А сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о том, что сегодня происходит в регионе.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Стали известны хедлайнеры концертной программы в честь 290-летия Челябинска. Список артистов назвал вице-мэр Сергей Авдеев в эфире большой редакции медиахолдинга «Гранада Пресс». Валерий Сюткин и Бер Вольф выступят 12 сентября. Исполнительница Мона споет для горожан 13 сентября. Ведущим главных праздничных событий станет Дмитрий Губерниев. Об этом спортивный комментатор сообщал еще в феврале. Также на гастрофестивале «Блюдо от верблюда» споет Коста Лакоста. На концерте в арт-сквере 12 сентября Кирилл Лирик. В этом году сцену торгового центра развернут к реке Миас, так что жители смогут смотреть концерт не только с площади, но и с катамарана и сапов. В мессенджере Макс активизировались мошенники. Злоумышленники рассылают сообщения челябинцам от имени ремжилзаказчика Советского района. Об опасных сообщениях горожан предупреждает управляющая компания. Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Это может привести к краже личных данных, загрузке вредоносных программ и другим серьезным последствиям. Если сообщение вызывает сомнения, лучше удалить его и заблокировать отправителя. У сборной Челябинской области по гонкам дронов появилась собственная тренировочная площадка. В будущем она станет частью круглогодичного курорта «Эльтаун», сообщает пресс-служба жилого квартала. До этого у спортсменов не было постоянной базы для тренировок. Из-за ограничений на полеты пилотам нужна специально оборудованная безопасная территория, где можно заниматься легально и без помех. Потребность в площадке особенно остро встала после успехов региональной сборной. В 2024 году южноуральские пилоты завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха 12 градусов тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Aloe Black, Lian Rimes. Композиция называется I Do. Челябинске 14 часов 13 минут. С вами сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Исполнительница Дуа Липа назвала свадьбу с Каллумом Тернером волшебной и поделилась советами для молодоженов. Молодожены, слышите внимательно. Дуа Липа советует прожить день свадьбы так, будто молодожены сами пришли на свадьбу в качестве гостей. Нужно меньше переживать и больше веселиться. А второй совет – постоянно искать друг друга среди людей и не терять из виду. По словам Дуа Липы, эти рекомендации помогли ей оставаться в моменте и наслаждаться праздником. По словам исполнительницы, ее привлекают сложности отношений, их тихие стороны и небольшие моменты, из которых складывается совместная жизнь. Ну что же, пожелаем им счастливого брака и будем ждать Дуа Липу в нашем эфире. А пока слушаем Scorpions в мировом бестселлере Still Loving You, а в Coverville сейчас Amazonics Behind Blue Eyes.
1: Coverville. Coverville. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Нестабильный рабочий график может вредить здоровью. Человек-паук «Новый день» возглавил текущий топ-10 самых кассовых фильмов года. Нестабильный рабочий график может негативно сказываться на физическом и психологическом состоянии сотрудников. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, изучив данные более 61 тысячи работников из США, на которые сослалось издание Science Direct. Участники исследования в возрасте от 18 до 64 лет рассказывали о своем рабочем расписании и состоянии здоровья. Данные собирали в периоды 2016-2018 и 2020-2024 годов. Выяснилось, что постоянное изменение рабочего графика связано с проблемами со здоровьем, эмоциональным состоянием и сном. При этом мужчины и женщины по-разному реагировали на нестабильное расписание. Женщины чаще адаптировались к изменившимся условиям, например, увольнялись или сокращали количество рабочих обязанностей. Мужчины чаще оставались на прежнем месте, даже если из-за этого ухудшалось их самочувствие. У мужчин риск проблем со здоровьем увеличивался по мере того, как график становился менее предсказуемым. В наиболее тяжелых случаях вероятность ухудшения здоровья достигала почти 40%. По мнению исследователей, организму сложно адаптироваться к постоянным перепадам между внезапными выходными и переработками. Ученые считают, что работодателям стоит учитывать влияние нестабильного расписания на здоровье сотрудников при организации рабочего процесса. 2026 год оказался удачным для проката. В список самых кассовых фильмов попали крупные франшизы, продолжения популярных картин и неожиданные хиты. Первое место сейчас занимает «Человек-паук. Новый день». Фильм уже собрал больше 2 миллиардов 200 миллионов долларов в мировом прокате. Статистикой поделилось издание People. На втором месте «Одиссея» Кристофера Нолана. Третью строчку заняла «История игрушек 5». При этом в десятку лидеров попал хоррор «Обсессия», который при бюджете менее 1 миллиона долларов заработал около 500 миллионов. «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом года и вторым в истории, которому удалось собрать 1 миллиард долларов всего за 7 дней.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Rhythm Logic, Take Me Away на Радио 100. Челябинске 14 часов 44 минуты. Друзья, у нас сегодня в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. В эфире он у нас давно. Уверена, что многие его уже полюбили. Рассказываем вам о самых интересных мероприятиях, которые проходят у нас в регионе. Ну и о культурных событиях. Сегодня речь пойдет о Челябинском государственном центре народного творчества. Он в этом году отмечает юбилей 90 лет. Узнаете, что происходило за все это время интересного и значимого. Все подробности через несколько минут. Из музыки Меркон Климон прямо сейчас с песней «Грустная история» Sad Story.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинский центр народного творчества представляет наследие Южного Урала на всероссийских выставках, днях культуры и профильных форумах, доказывая, что народное искусство не уходит в прошлое, а звучит сегодня. Любительское творчество, зародившееся в XIX веке как движение талантливых самоучек и поддержанное интеллигенцией, сегодня продолжает ту же традицию свободного самовыражения. В эпоху цифровых технологий поддержка народного творчества становится особенно важной. ОЦНТ проводит новые экспедиции, организует выставки, конкурсы и творческие лаборатории, чтобы народное искусство осталось живым и доступным каждому. Его неизменная миссия – вдохновлять новые поколения быть наследниками великой культурной традиции.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Марк Антони, I Need to Know на радио 100. В Челябинске почти 3 часа дня. В рубрике «Люк» ставим сейчас. Дайана Кролл у нас прозвучит «Dancing in the Dark», а сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Басманный районный суд Москвы заочно арестовал корреспондента газеты «Франкфуртер Альгемайне Цейтунг» Михаэля Мартинса по делу о возбуждении ненависти и вражды, сообщил ТАСС, участник процесса. Мера пресечения – это заключение под стражу. Дело возбуждено после того, как 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вувича в Белграде журналист спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь убить больше русских. Если вина будет доказана, ему грозит до 6 лет колонии. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала призывы Мартинса недопустимыми и преступными. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в интернете распространяется более 300 тысяч фейковых заявлений, дискредитирующих выборы в Государственную Думу. По ее словам, материалы публикуют мощные центры, на которые западные недруги выделяют огромные деньги. Памфилова отметила, что практически подхватывают любого релоканта, который уехал для того, чтобы заработать деньги на обливание грязью своей родины. Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов, 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Депутат Василий Пискарев утверждал, что иноагенты намерены провести у посольства России за границей фейковые экзит-полы. В Минтрансе сообщили об изменении правил грузоперевозок с 1 сентября. Иностранным перевозчикам при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам могут отказать в выезде до полного погашения задолженности. Для перевозок опасных грузов вводится новый порядок выдачи спецразрешений и введения реестра. Маршрут нужно будет согласовывать с владельцами дорог с учетом временных ограничений. Для российских перевозчиков процедура упрощается. Больше не нужно предоставлять электронные образцы свидетельства о регистрации автомобиля. Данные проверяются автоматически. Разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно оформить онлайн через портал госуслуг. За неделю клещи покусали 67 человек в Свердловской области. С начала сезона пострадали почти 18 тысяч жителей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году. С подозрением на энцефалит обратились 123 человека. Врач Денис Прокофьев предупредил, в начале учебного года вырастет заболеваемость ОРВИ, включая ковид, пневмонии, аллергиями и болезнями ЖКТ. Причины – это смена погоды и возвращение детей в коллективы.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
0: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дженера Клай, Runaway на Радио 100. В Челябинске 15:21. Друзья, ну что, для тех, кто любит ностальгировать по молодости, по тем композициям, которые мы слушали в школьные годы, для вас хорошие новости. Вышел первый тизер, трейлер фильма «Руки вверх 2». Премьера его состоится 15 октября. Вторая часть фильма будет посвящена развитию группы в 2000-х годах. В центре сюжета история жизни Жукова и становления группы. Жукова в детстве сыграл его сын, Энджел Жуков, в молодости Влад Прохоров, а в наши дни сам музыкант. Ну что ж, теперь ждем вторую часть. К своим ролям в музыкальном байопике вернулись прежние актеры. Ну а мы вернемся к музыкальному листу на Радио 100. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер». В нашем эфире в ней Крис Айзек, «Blue Hotel».
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Райан Гослинг спродюсирует игровой фильм «Флинстоуны». Игра «Герои меча и магии 3» получит ремейк. Киностудия Warner Bros. Выпустит игровой полнометражный фильм «Флинстоуны», основанный на одноименном мультфильме. Продюсером проекта станет Райан Гослинг, сообщил The Hollywood Reporter. Помимо Гослинга, продюсированием картины займется Джесси Хандерсон из компании Open Invite. Будущая лента находится на ранней стадии разработки. Детали сюжета будущего проекта держатся в секрете. СМИ утверждают, что лента будет посвящена Бам-Баму Раблу, сыну Барни Рабла, хорошего друга Фреда Флинстоуна. История франшиза началась с мультсериала «Флинстоуны», который выпустила на телеканале ABC студия Hanna-Barbera Productions. Проект получил 6 сезонов. Он рассказал о людях, живущих в каменном веке, паре Фредди и Вильме Флинстоунах, их домашнем динозавре Дино и лучших друзьях Барни и Бетти Рабл. Компания Ubisoft выпустит ремейк культовой игры «Герои меча и магии 3». Об этом сообщили на презентации Open Night Live. Разработчики показали трейлер будущего релиза. В нем можно увидеть локации будущей игры. Среди них жуткая долина мертвецов, средневековые руины, очаровательный город с замком и населенные драконами горные ущелья. Новая версия «Героев меча и магии 3» перенесет действие из двухмерной реальности в 3D. В игре будет мультиплеер на 8 человек, динамическое освещение и свежая озвучка. Ремейк будет поддерживать моды оригинальной игры. Точную дату выхода ремейков Ubisoft пока не назвали, но уже сейчас игру можно добавить в список желаемого на платформе Steam. Игра Heroes of Might and Magic 3 вышла в 1999 году. В России ее представили под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Рафии». Ее действие разворачивалось в фэнтези-мире, где отряды воинов путешествуют и захватывают объекты.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Let's go.

Роза Песус звучит на радио 100. Это была рубрика «Summertime». В Челябинске 15:36. Ну что, друзья, последние денечки лета. Синоптики нас пугают похолоданием. Каждый день сегодня обещали дождь. Посмотрим, что будет завтра. Но напоминаю, что к концу недели погода испортится. И днем будет лишь до плюс 11 градусов. Поэтому планируйте выходные с учетом погодных условий. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Earth, Wind and Fire. Прямо сейчас композиции «All in the Way».

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91 +7 351 263 99 12.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Игорь Крутой и инструментал под названием «Глаза любви» на Радио 100. Почти 4 часа в Южноуральской столице. Сейчас Андреа Бочелли прозвучит в рубрике «Люкс Тайм» с композицией «Бессиме мучо». Ну а в следующий час по традиции уже начнем с новостей, на этот раз региональных.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. До конца 2027 года в Челябинской области планируют открыть еще 15 молодежных пространств. 6 в этом году, 9 в следующем. Сейчас в регионе работают 46 таких площадок. Последняя появилась в Кизильском округе, сообщил губернатор Алексей Тексер. Пространство назвали «Молодежный вокзал». Там занимаются творчеством, спортом, волонтерством, проектной деятельностью и киберспортом. Концепцию разрабатывали с 2025 года. Проект вошел в число 9 лучших и получил 2 миллиона рублей из областного бюджета. Работает в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На Урал-1 стартует программа «Лаборатория Земского». Это паблик-ток для молодежи с учителем математики Петром Земсковым. Он разбирает любые темы через цифры. В ближайших выпусках зрители смогут узнать, что скрывается за кредитом и как накопить на iPhone, почему зумеры чаще венчаются, а также спор специалиста по нейросетям и филолога. Премьера состоится 5 сентября в 11 часов утра. Возрастное ограничение 16+. В Челябинске подписано соглашение о сотрудничестве между волейбольными клубами «Динамо» и «Динамо Митар». Документ закрепил совместную работу по развитию волейбола, обмену опытом и медиапродвижению. Зампред правительства региона Андрей Каледа назвал это шагом к кросс-медийному продвижению и единой аудитории болельщиков. Гендиректор «Динамо Митар» Виталий Носов отметил давние дружеские отношения между клубами, а директор «Динамо» Юрий Кучкин – многолетнее сотрудничество. В планах совместные проекты по инфраструктуре, зрелищности матчей и контенту. «Динамо Митар» играет в Суперлиге, а «Динамо» в Высшей лиге. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Робби Уильямс «She's Madonna» на радио 100. Челябинске 16 часов 22 минуты. На календаре сегодня 26 августа. И это день привлечения удачи, друзья. В 1995 году американец из Техаса Ричард Фолс проснулся в день своего рождения и решил считать этот день привлечения удачи. И не просто решил, но и придумал праздник с таким оптимистичным названием. Так и хочется спросить, а так можно было? И, в общем, по его мнению, ничего делать особенно не нужно. Достаточно поверить, что все будет хорошо, и у вас обязательно откроется второе дыхание, и удача будет вас преследовать буквально всегда и везде. Давайте проверим. Проснуться уже не получится, утро прошло. Давайте будем засыпать сегодня с уверенностью в том, что все наши планы и мечты осуществятся. А пока вернемся к музыке. В рубрике «Мировой бестселлер» Джейсон Донован у нас. «Sealed with a Kiss».
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Нестабильный рабочий график может вредить здоровью. Человек-паук «Новый день» возглавил текущий топ-10 самых кассовых фильмов года. Нестабильный рабочий график может негативно сказываться на физическом и психологическом состоянии сотрудников. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, изучив данные более 61 тысячи работников из США, на которые сослалось издание Science Direct. Участники исследования в возрасте от 18 до 64 лет рассказывали о своем рабочем расписании и состоянии здоровья. Данные собирали в периоды 2016-2018 и 2020-2024 годов. Выяснилось, что постоянное изменение рабочего графика связано с проблемами со здоровьем, эмоциональным состоянием и сном. При этом мужчины и женщины по-разному реагировали на нестабильное расписание. Женщины чаще адаптировались к изменившимся условиям, например, увольнялись или сокращали количество рабочих обязанностей. Мужчины чаще оставались на прежнем месте, даже если из-за этого ухудшалось их самочувствие. У мужчин риск проблем со здоровьем увеличивался по мере того, как график становился менее предсказуемым. В наиболее тяжелых случаях вероятность ухудшения здоровья достигала почти 40%. По мнению исследователей, организму сложно адаптироваться к постоянным перепадам между внезапными выходными и переработками. Ученые считают, что работодателям стоит учитывать влияние нестабильного расписания на здоровье сотрудников при организации рабочего процесса. 2026 год оказался удачным для проката. В список самых кассовых фильмов попали крупные франшизы, продолжения популярных картин и неожиданные хиты. Первое место сейчас занимает «Человек-паук. Новый день». Фильм уже собрал больше 2 миллиардов 200 миллионов долларов в мировом прокате. Статистикой поделилось издание People. На втором месте «Одиссея» Кристофера Нолана. Третью строчку заняла «История игрушек 5». При этом в десятку лидеров попал хоррор «Обсессия», который при бюджете менее 1 миллиона долларов заработал около 500 миллионов. «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом года и вторым в истории, которому удалось собрать 1 миллиард долларов всего за 7 дней.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

продолжаем нашу музыкальную среду. С вами в эфире я, Оля Деева. Друзья, напоминаю, что сегодня весь день звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. И на этот раз рассказываем вам о деятельности Челябинского государственного центра народного творчества. Сегодня он отмечает юбилей 90-летия. Поздравляем с этой прекрасной датой. Из музыки «Мистер Биг» прямо сейчас «To be with you».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинский центр народного творчества – это крупный методический и организационный центр, где режиссеры, мастера ремесел, методисты и дизайнеры ежедневно создают культурную ткань региона. Здесь каждый год рождаются десятки событий – от всероссийских фестивалей до камерных мастер-классов. Центр не просто организует праздники, он исследует, издает, учит и вовлекает молодежь, превращая традицию в живой диалог. Важной частью современной работы центра стало участие в создании единого электронного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. Юбилей для команды не финиш, а повод искать свежие форматы, чтобы народное искусство оставалось понятным и детям, и взрослым. Потому что главная миссия Челябинского центра народного творчества неизменна – хранить глубину традиций и дарить ее всем, кто готов почувствовать.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Алиминок, Red Blooded Woman на радио 100. Почти 5 часов вечера в Челябинске. Далее у нас Рауль Мало прозвучит в рубрике Lux Time Games That Lovers Play, а затем в эфир выйдут актуальные мировые новости.
1: Lux Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что членство Украины в Евросоюзе стало бы лучшим результатом военного конфликта с Россией, но переговоры о вступлении будут непростыми. Украина получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году, а в июне этого года стартовал первый этап переговоров. Он охватывает реформу судебной системы, госуправления и демократических институтов. Российские власти нейтрально относятся к евроинтеграции Украины, но выступают против ее сотрудничества с НАТО из-за риска расширения альянса на восток. Член Совета по правам человека Ева Меркачева поддержала запрет смартфонов на школьных уроках, назвав его крайней необходимостью, а не ограничением прав. По ее словам, дети не прекращали пользоваться гаджетами и спорили с учителями, поэтому без запрета не обойтись. Она отметила, что это грустная, но вынужденная мера. Напомню, что с 1 сентября школы вводят запрет на телефоны на уроках, кроме случаев угрозы жизни и здоровью. На переменах гаджеты будут разрешены. В Минцифры заявили о необходимости обучать журналистов работе с искусственным интеллектом. Директор департамента Екатерина Ларина подчеркнула, что репортерам нужно освоить алгоритмы перепроверки данных, полученных от нейросетей. Она отметила, что искусственный интеллект создает возможности и риски, поэтому важно использовать его во благо, минимизируя угрозы. Ранее Союз журналистов Российской Федерации анонсировал новый кодекс этики с нормами работы с нейросетями. Первый российский вертикальный сериал «Девчата», действие которого полностью разворачивается в мессенджере, выйдет 30 августа. 90% экранного времени занимают видеосообщения, кружочки. Сюжет строится вокруг четырех подруг на разных этапах жизни, которые общаются в общем чате. Креативный продюсер Валерия Крылова отметила, что авторы хотели рассказать о женской дружбе, материнстве и семье на привычном для аудитории языке. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Демис Руссос и Нэнси Бойд, Summer Wine, летнее вино на радио 100 в Челябинске, 17:26. Ну что ж, друзья, до конца лета осталось совсем немного времени. В следующей неделе уже начнется сентябрь, осень, поэтому ловим последние летние деньки. Хотя синоптики нас не радуют, обещают нам похолодание. И до конца недели в среднем температура воздуха будет плюс 22 градуса днем. А мы продолжаем слушать музыку, и прямо сейчас Гвен Стефани у нас прозвучит с песней «True Babe».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Райан Гослинг спродюсирует игровой фильм «Флинстоуны». Игра «Герои меча и магии 3» получит ремейк. Киностудия Warner Brothers выпустит игровой полнометражный фильм «Флинстоуны», основанный на одноименном мультфильме. Продюсером проекта станет Райан Гослинг, сообщил The Hollywood Reporter. Помимо Гослинга, продюсированием картины займется Джесси Хандерсон из компании Open Invite. Будущая лента находится на ранней стадии разработки. Детали сюжета будущего проекта держатся в секрете. СМИ утверждают, что лента будет посвящена Бам-Баму Раблу, сыну Барни Рабла, хорошего друга Фреда Флинстоуна. История франшизы началась с мультсериала «Флинстоуны», который выпустила на телеканале ABC студия Hanna-Barbera Productions. Проект получил 6 сезонов. Он рассказал о людях, живущих в каменном веке, паре Фредди и Вильме Флинстоунах, их домашнем динозавре Дина и лучших друзьях Барни и Бетти Рабл. Компания Ubisoft выпустит ремейк культовой игры «Герои меча и магии 3». Об этом сообщили на презентации Open Night Live. Разработчики показали трейлер будущего релиза. В нем можно увидеть локации будущей игры. Среди них жуткая долина мертвецов, средневековые руины, очаровательный город с замком и населенные драконами горные ущелья. Новая версия «Героев меча и магии 3» перенесет действие из двухмерной реальности в 3D. В игре будет мультиплеер на 8 человек, динамическое освещение и свежая озвучка. Ремейк будет поддерживать моды оригинальной игры. Точную дату выхода ремейков Ubisoft пока не назвали, но уже сейчас игру можно добавить в список желаемого на платформе Steam. Игра Heroes of Might and Magic 3 вышла в 1999 году. В России ее представили под названием «Герои меча и магии 3. Возрождение Рафии». Ее действие разворачивалось в фэнтези-мире, где отряды воинов путешествуют и захватывают объекты.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2026 году Челябинский государственный центр народного творчества отмечает 90-летие. За десятилетие центр стал точкой притяжения для мастеров народного творчества, исследователей, методистов, ремесленников и для всех, кто через фольклор прикасается к истокам родной культуры. Юбилей – повод увидеть, как жива и востребована связь поколений, и как центр остается местом встречи для мастеров, исследователей и юных талантов. Ежегодно при поддержке Министерства культуры Челябинской области рождаются десятки событий, многие из которых уже вписаны в культурную карту не только региона, но и всей страны. Народное творчество здесь не музейный экспонат, а пульс сегодняшнего дня, объединяющий прошлое и будущее.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Моджо, Леди на Радио 100. Челябинске 17:41. Друзья, в этом часе у нас будет новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Сегодня дизайнер Марина Кутепова расскажет о том, как и где можно разместить книги в вашем интерьере, подскажет оригинальные способы и места. Обо всем этом в 17:46 услышите. Из музыки после небольшой рекламы группа Backstreet Boys прозвучит «Quit Playing Games».
1: Реклама на Радио 100.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о книгах в интерьере. Какое-то время библиотеки были очень популярны для оформления. Потом перестали, но сами книги никогда не исчезали из декора полностью. Хорошая новость для тех, кто любит читать живые книги. Они прекрасно могут разнообразить интерьер. Как располагать книги? Большие, красивые альбомы и подарочные издания отлично смотрятся на журнальных столиках, отдельных полках, рабочем столе или прикроватной тумбе, так сказать, под рукой. А если коллекция больше, вариантов несколько. Имитированная библиотека, что сейчас очень актуально, стеллажные полки или кронштейновые держатели, когда книги висят в пространстве, будто без полки вовсе. Для особо смелых и чистоплотных книги ставят стопкой на пол или складывают фальшкамины. Интересно располагать книги в необычных предметах мебели, например, в буфете или старинном баре. Это создает неожиданный контраст и придает интерьеру индивидуальность. Книги среди посуды или бокалов смотрятся свежо и не банально, добавляя пространству характер и историю. В любом случае, книги всегда добавляют интерьеру ощущение интеллектуальности и ощущение, что тут живет интересная личность. Располагать книги на полке можно по-разному: хаотично по цвету, по темам. Можно выстроить градиент от светлого к темному, распределить по группам – желтый, синий, красный, белый. Можно хаотично по цвету, но выровнять по размеру. Часть книг пусть лежит стопками, а часть вертикально – это создает ритм на полках. Кстати, нейропсихологи рекомендуют не закрывать книги стеклянными дверцами. Чтобы к ним был быстрый доступ, это способствует желанию дотянуться и почитать у детей. Но, как мы понимаем, не все готовы ежедневно бороться с пылью. Поэтому книги прекрасно смотрятся и за стеклянными дверцами в низких тумбах и высоких библиотеках. Почти ни один интерьер дизайнера не обходится без книг. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Scorpions, White Dove на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Сейчас Лиз Райт будет с композицией «Stop» звучать, а сразу после встречайте Елену Трубникову с региональными новостями.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Южном Урале продолжается обновление сельских почтовых отделений. В 14 населенных пунктах Челябинской области вместо ветхих зданий установят современные быстровозводимые конструкции. С 2022 по 2026 годы привели в порядок треть всех сельских отделений региона. До 2028 года планируется обновить еще 31. В новых офисах жители смогут отправлять посылки, оплачивать счета, пользоваться порталом госуслуг и цифровыми сервисами, а также измерять давление и температуру в уголках здоровья. При поддержке областного правительства ремонт продолжается. На форуме «Патриоты России» в Тюмени полпред президента в УРФО Артем Жога наградил уральских волонтеров и организации, помогающие участникам СВО. Среди отмеченных три южноуральских объединения – движение «Мам и жен героев земли Уральской». Они сохраняют память о бойцах, собирают гуманитарную помощь, проводят патриотические мероприятия и уроки мужества. Ассоциация волонтеров Южного Урала развивает добровольничество, реализует образовательные проекты. И проект «Шьем нашим» создает для бойцов термобелье, маскировочные сети и носилки-волокуши. Швеи работают бесплатно, материалы закупают на пожертвования. Форум собрал более 500 участников со всей страны. В Магнитогорске с 1 сентября заработает новая школа номер 42 в поселке Димитрово. Она заменила два старых корпуса 1933 и 1935 годов. В комплексе 37 учебных кабинетов, актовый зал на 350 мест, три спортзала, столовая, медицинский блок с процедурным и прививочным кабинетами, музеи и игровые комнаты. Для маломобильных учеников установлены пандусы и лифты. На улице оборудованы футбольное поле, баскетбольная площадка, тренажеры и две площадки для младших классов. Губернатор Алексей Текслер, осмотревший школу, подчеркнул, что при проектной мощности в 500 мест здесь будут учиться свыше 600 детей, что допустимо по санитарным нормам.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Основанный в 1936 году, Челябинский центр народного творчества начинал как методический штаб для художественной самодеятельности, а сегодня он стал главным хранителем этнокультурных традиций региона. За десятилетия здесь накоплен уникальный опыт просвещения и поддержки мастеров, чьи руки сохраняют ремесленные коды Южного Урала. Сегодня вокруг центра почти 800 культурно-досуговых учреждений, около 6 тысяч творческих коллективов и больше 1000 мастеров, чье искусство живет в каждом уголке области. Центр проводит масштабные фестивали, ставшие брендами региона. Бажовский фестиваль, мастеровые Южного Урала, уральские пельмени на Николу Зимнего, сальто в будущее и другие события, объединяющие тысячи участников. Центр народного творчества – это не просто учреждение, а живая связь поколений, где традиции обретают новое дыхание и остаются с нами.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Comes and Die, I'm Free на радио 100, Челябинске 18:16. Ну что ж, друзья, поздравляю вас с завершением еще одного рабочего дня. Хотела в очередной раз напомнить, что нас ждет похолодание, но заглянула в прогноз погоды, и там вновь показания изменились. Вообще заметила такую закономерность этим летом. Синоптики нам обещают понижение температуры, но когда наступает день, этого не происходит. Лето держится стабильно теплое в этом году, и это замечательно. Еще вчера говорила о том, что на выходных будет всего плюс 11. Сейчас смотрю, уже плюс 21 градус, поэтому продолжаем радоваться приятному августу. Но у нас много хорошей музыки. Впереди в мировом бестселлере группа R.E.M. Everybody Hurts, а в рубрике Кавервилл, джаз, лаунжники, бенд Black or White.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Just James, save your love for me. Сохрани свою любовь для меня. Ну что ж, друзья, сохраните свою любовь для радиостанции 100. Настраивайтесь на волну 100% комфорта каждый день и с искренним большим удовольствием слушайте свою любимую музыку. У нас сейчас рубрика «Summertime» в эфире будет, а в ней Нара Лиао.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Пьеса «Вишневый сад» – одно из самых известных драматических произведений Антона Чехова. Он вложил в него много собственных чувств, воспоминаний и впечатлений.
3: Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без «Вишневого сада» я не понимаю своей жизни.
2: Главным событием пьесы является продажа «Вишневого сада», а идея – в ожидании изменений. И Чехов не просто чувствовал надвигающиеся изменения в русском обществе, но и хорошо их знал. Он понимал, что старое уже разрушено, а новое еще не построено. Продажа сада в произведении перекликается с личной историей семьи Чеховых – продажей родового гнезда в Таганроге, где отец Антона Павловича имел небольшую лавку. Однако дела шли все хуже и хуже, и в 1897 году семья разорилась окончательно и была вынуждена переехать в Москву. Кроме того, писатель был очевидцем того, как постепенно приходят в упадок, разоряются многие дворянские имения. Процесс создания пьесы был очень трудоемким и растянулся на 2 года, поскольку Чехов уже был серьезно болен. В дружеской переписке он отмечал, что с трудом пишет по 4 строчки в день. После многих согласований театральная премьера «Вишневого сада» состоялась 17 января 1904 года и была приурочена к юбилею литературного творчества писателя. Летом того же года Чехов скончался, через месяц после печатного издания пьесы. Так что «Вишневый сад» стал последним произведением писателя, своеобразным творческим завещанием. До сих пор нет единого мнения по жанру и принадлежности пьесы. Кто-то видит в ней драму, кто-то трагикомедию или даже трагедию. Сам же Чехов создавал ее как комедию. Тем не менее, «Вишневый сад» стал классикой не только в российской, но и общемировой драматургии.
4: Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий. Боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим.
0: Мировые шедевры на Радио 100.
5: One ticket, please. Now almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: It was Here Comes the Night. Ну что ж, друзья, до ночи осталось не так много времени, поэтому пора уже завершать все свои дела, если вы этого еще не сделали. Отдыхать, набираться сил, настраиваться на завтрашний хороший день. И все это делать, конечно же, под звуки музыки высшей пробы. Впрочем, я, Ольга Диева, на сегодня с вами прощаюсь и оставляю вас наедине с теми композициями, которые будут звучать у нас дальше. В рубрике Люкс Тайм это будет Кэти Милуа, Nobody Knows, You're Then, You're Down and Out.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Верхнем Уфалее продолжается расчистка русла реки Уфалейки. В этом году специалисты извлекли со дна на участке более 800 метров свыше 5500 кубометров ила и грунта. Работы велись экскаваторами-амфибиями. Самосвалы вывозили массу, параллельно укреплялись берега каменной насыпью. Проект рассчитан до 2028 года. Предстоит очистить еще более 3 километров русла. Общий объем извлечения около 57 тысяч кубометров. В прошлом году местные жители на субботнике собрали 20 мешков мусора по 120 литров и достали из реки фонарный столб. Губернатор Алексей Текслер оценил новый корпус детского сада номер 104 в Магнитогорске, построенный в мае 2026 года. Учреждение уже посещают 65 детей и 165 воспитанников оформляются. Сад создан для снижения нагрузки на дошкольные учреждения южной части города и пользуется спросом у жителей. Строительство велось в рамках национальных проектов «Демография и семья» областной программы «Капитальное строительство». В Челябинске временно перенесут остановку улицы лыжных батальонов в сторону центра на Шершневском кольце. С 28 августа она будет находиться ближе ко входу на городской пляж, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства. Напомню, что ремонт Шершневского кольца начался в конце июля. Там меняют схему движения с учетом текущего трафика. Ожидается, что пропускная способность увеличится примерно на 15%. Работы ведут как в ночное время, так и в выходные. Реконструкцию планируют завершить к началу сентября. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинский центр народного творчества представляет наследие Южного Урала на всероссийских выставках, днях культуры и профильных форумах, доказывая, что народное искусство не уходит в прошлое, а звучит сегодня. Любительское творчество, зародившееся в XIX веке как движение талантливых самоучек и поддержанное интеллигенцией, сегодня продолжает ту же традицию свободного самовыражения. В эпоху цифровых технологий поддержка народного творчества становится особенно важной. ОЦНТ проводит новые экспедиции, организует выставки, конкурсы и творческие лаборатории, чтобы народное искусство осталось живым и доступным каждому. Его неизменная миссия – вдохновлять новые поколения быть наследниками великой культурной традиции.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. 100 FM.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что членство Украины в Евросоюзе стало бы лучшим результатом военного конфликта с Россией, но переговоры о вступлении будут непростыми. Украина получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году, а в июне этого года стартовал первый этап переговоров. Он охватывает реформу судебной системы, госуправления и демократических институтов. Российские власти нейтрально относятся к евроинтеграции Украины, но выступают против ее сотрудничества с НАТО из-за риска расширения альянса на восток. Член Совета по правам человека Ева Меркачева поддержала запрет смартфонов на школьных уроках, назвав его крайней необходимостью, а не ограничением прав. По ее словам, дети не прекращали пользоваться гаджетами и спорили с учителями, поэтому без запрета не обойтись. Она отметила, что это грустная, но вынужденная мера. Напомню, что с 1 сентября школы вводят запрет на телефоны на уроках, кроме случаев угрозы жизни и здоровью. На переменах гаджеты будут разрешены. В Минцифры заявили о необходимости обучать журналистов работе с искусственным интеллектом. Директор департамента Екатерина Ларина подчеркнула, что репортерам нужно освоить алгоритмы перепроверки данных, полученных от нейросетей. Она отметила, что искусственный интеллект создает возможности и риски, поэтому важно использовать его во благо, минимизируя угрозы. Ранее Союз журналистов Российской Федерации анонсировал новый кодекс этики с нормами работы с нейросетями. Первый российский вертикальный сериал «Девчата», действие которого полностью разворачивается в мессенджере, выйдет 30 августа. 90% экранного времени занимают видеосообщения «Кружочки». Сюжет строится вокруг четырех подруг на разных этапах жизни, которые общаются в общем чате. Креативный продюсер Валерия Крылова отметила, что авторы хотели рассказать о женской дружбе, материнстве и семье на привычном для аудитории языке. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
2: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку, и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Человек – это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров против договорников на выборах. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров. Им хватит врать, а нам бояться. Против кумовства. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров. Против засидевшихся депутатов. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

Радіо 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».